текила. Тебя я кила, кила. Текут текилы милы. Плюс кила на ютон силы. Килограмм рая, тонны эйфории.